Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

Журавли, имбирь, пластинка. Осенние выходные на Минской волне. Disco, X on my.

на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: реклама на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь 3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и насколько гены влияют на человека.
0: Новости.
1: Место строительства пункта захоронения радиоактивных отходов могут выбрать в Беларуси к концу года. Об этом рассказал министр энергетики Денис Мороз. Он напомнил, что для объекта рассматривают три площадки – в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Сейчас власти и эксперты обсуждают проекты строительства с населением выбранных регионов. Общественные обсуждения завершат в конце месяца. Преступники стали использовать новую схему мошенничества. Об этом предупредили в МВД. Как сообщают правоохранители, злоумышленники теперь могут представляться родителями одноклассников их детей. Нарушители закона сообщают, что вышли якобы компрометирующие материалы и предлагают перейти по ссылке, чтобы их увидеть. Однако такое действие может привести к краже конфиденциальной информации. Потому МВД призывает родителей не поддаваться эмоциям и не открывать подозрительные ссылки.
0: К новостям в мире.
1: Более 20 тысяч детей в Непале страдают от нехватки питьевой воды в результате недавнего оползня и наводнения. Об этом сообщает ООН. В организации отмечают, что катаклизм разрушил часть инфраструктуры и систем водоснабжения страны. В итоге люди находятся в плохих санитарных условиях. Это увеличивает риск возникновения вспышек различных болезней. Выставка китайских товаров и услуг пройдет в Международном центре Белэкспо. Мероприятие начнется в следующую среду и будет идти до пятницы включительно. Участники события представят свои разработки и предложения в разных областях – от сельского хозяйства до машиностроения и сервиса. Целью выставки называют углубление сотрудничества между компаниями Беларуси и Китая. Всех желающих приглашают посетить мероприятие. И в завершение выпуска. Гены слабо влияют на личностное качество человека. Новое подтверждение такой теории выпустила международная группа ученых. Они изучили ДНК и психологические особенности более чем миллиона человек. Исследователи пришли к выводу, что ДНК закладывает фундамент для появления подобных качеств на 10%. Остальной вклад вносит окружающая среда, культура и жизненный опыт человека.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запрос детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Степа Волков. Сегодня я хочу узнать, как работает мультиварка.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Внутри мультиварки спрятан маленький компьютер. Он не такой мощный, как в телефоне, но очень сообразительный. В его памяти программа рецепты. Обычная плита греет сильно и постоянно. Если не помешивать, молоко пригорит. Мультиварка греет импульсами. Включила на 5 секунд, выключила на 3. Она как робот-повар, который помешивает не ложкой, а нагреванием. Под чашей есть датчик температуры. Он измеряет температуру каждую секунду. Как только стало 95 градусов, компьютер включает нагрев. Это называется поддержание температуры. У каждой программы своя задача. Для риса 100 градусов и 20 минут. Для мяса 120 градусов и 40 минут. Эти настройки придумали инженеры, проверив тысячи рецептов. А еще мультиварка умеет ждать. Можно загрузить продукты вечером, а утром проснуться от запаха горячей каши. Компьютер сам включит нагрев в нужное время. Это как волшебный будильник, который еще и готовит завтрак.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Анна. На сегодня это все. Я запомню. Мультиварка не заменяет повара, а выполняет его инструкции. Она не пробует на вкус и не смотрит на цвет. Главное – загрузить продукты. А все остальное она сделает сама. Четко и без ошибок. Вместе мы готовим вкусно. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ.

0: Реклама на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское. Поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, как изменится обработка персональных данных и о чем нужно знать белорусам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указы о награждении государственными наградами и объявлении благодарности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Наград удостоены более 40 человек за заслуги в различных отраслях. Орден Отечества третьей степени вручили руководителю молочного мира. Орден почета председателю сельхозпредприятия. Также присвоены почетные звания заслуженных деятелей искусств, науки, экономистов и работников образования. Благодарность президента объявлена коллективу «Дорстроймонтаж» Треста из 16 специалистов из разных сфер. Обработку персональных данных при использовании видеонаблюдения и аудиозаписи планируют упорядочить в Беларуси. Об этом сообщили в Национальном центре защиты персональных данных. Документ вводит четкие правила, где и когда можно ввести съемку. Например, видеонаблюдение запретят в комнатах для переодевания и приема пищи. Аудиозапись разрешат только при обращении в экстренные службы и в других случаях, предусмотренных законодательством. Также предусмотрена норма о праве человека оспаривать решения, принятые искусственно. Интеллектом.
0: К новостям в мире.
1: Украине необходимо 50 миллиардов долларов финансовой помощи от других стран в следующем году. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. Более половины этой суммы пока не обеспечена конкретными обещаниями от партнеров. Киев сталкивается с серьезными финансовыми сложностями из-за продолжения боевых действий. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Украины в этом году составляет 49,5 миллиардов евро. Потребности остаются высокими. К новостям регионов. Хищение денег выявили на почтовом отделении в Борисове. Об этом сообщили в МВД. Начальница отделения в первые 5 месяцев года использовала служебное положение в личных целях. Она переводила полученные от граждан деньги на свои счета и тратила их. Общая сумма похищенного превысила 70 тысяч рублей. По данному факту заведено уголовное дело. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси сегодня из-за неблагоприятной погоды. Об этом предупреждает Белгидромет. Ведомство сообщает об усилении ветра с порывами до 24 метров в секунду. Также пройдут сильные дожди на большей части территории страны. МЧС предупреждает об обрывах линий электропередачи, падении деревьев и повреждении конструкций. Гражданам советуют не укрываться под деревьями и избегать подземных переходов. Водителей призывают быть внимательными в условиях ограниченной видимости, во время грозы воздержаться от поездок.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3,08 рубля, евро 3,57 рубля. 100 российских котируются как 3,60 рубля белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Всего один аксессуар, который сделает ваши образы модными будущей осенью. Продолжаем пополнять коллекцию ремней. К базовому черному и модной цепочке добавьте широкий ремень, сантиметров 10. Такой модные девушки сегодня носят, спустив на бедра. С капри, облегающими платьями-майками, классическими брюками или мини. Ремень может быть любой. Кожаный, замшевый, черный, ярко-оранжевый, с заклепками и без. Главное, чем шире, тем лучше. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Осень укутывает на МВ Радио.

0: на Мінській волні. Открий для себе свою Беларусь. Туристичний портал «Своё Кропкабай». Твой надійний довідник по Мінщині і усій країні. Туристичний портал «Своё Кропкабай». Плануй своє вандрування разом з нами. «Своё» значить «лепше».
1: У жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый, до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
3: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждает милиция и что обнаружили британские археологи.
0: Новости.
1: Благодарность президента Беларуси объявлена труженикам АПК и коллективам сельхозпредприятий. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Награду удостоены представители Минской области и Несвежского района за вклад в развитие сельского хозяйства и высокие производственные показатели. Также отмечены коллективы хозяйств из всех областей республики. Милиция Беларуси получила около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали около 50 платежных реквизитов преступников. В том числе задержан один курьер, работавший в интересах аферистов. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть более 40 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Значение Ормузского пролива снизится из-за строительства альтернативных трубопроводов на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, маршрут через Сирию уже фактически работает и по нему перевозят нефть. Американский лидер также подчеркнул, блокада Ирана и экономическое давление остаются в силе. Пролив остается ключевым маршрутом для энергоресурсов, но интенсивность судоходства ощутимо снизилась. Крупные танкеры почти перестали использовать этот маршрут после обострения конфликта. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Британские археологи обнаружили следы доисторического поселения на шотландском острове Стаффа. Он известен своей базальтовой пещерой Фингала. Возраст находок составляет около 4000 лет. Это фрагменты керамики и кремниевые орудия. Ученые также нашли свидетельства сельскохозяйственной деятельности 15-17 веков. Раньше считалось, что Стаффа не тронут человеком, однако новые данные доказывают обратное. Весной исследователи планируют продолжить работы на побережье.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают белорусские военные и что обнаружили в Англии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил участников и гостей Дня белорусской письменности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Праздник посвящен самобытной культуре и духовному наследию народа. В этом году его принимает Костюковичский район. Глава государства пожелал всем здоровья, вдохновения и новых открытий. Белорусские военнослужащие примут участие в оперативно-тактическом учении в России. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Представители военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны прибыли на полигон Ашулук. Военные примут технику, подготовят ее к применению и сдадут зачеты на допуск к стрельбам. Отмечу, учение проводится с 25 августа по 10 сентября. Первый этап был посвящен противовоздушному прикрытию объектов.
0: К новостям в мире.
1: Госдепартамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии вооружений на сумму около 6 миллиардов долларов. Соответствующее решение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. Королевство запрашивало авиабомбы, комплекты высокоточного наведения и 60 танковых двигателей. Решение уже уведомили Конгресс США. Рассмотрение проекта пройдет в течение 30 дней. К новостям регионов. Жителям Минской области выплатили более 26 миллионов рублей за реализованные излишки сельхозпродукции. Вопросы закупки обсудили на выездном заседании Президиума Совета Республики в Копольском районе. Председатель органа Наталья Качанова подчеркнула, забота о человеке лежит в основе государственной политики. Участники также обсудили развитие здорового питания и подготовку к международным мероприятиям. По словам руководителя, справедливая оценка труда сельчан и доступная натуральная продукты укрепляют благополучие страны. И в завершение выпуска. Древний супервулкан обнаружили в Англии. Ученым потребовалось около 30 лет, чтобы восстановить его размеры и историю из-за сильной эрозии пород. Исследование показало, что вулкан произвел как минимум одно крупное извержение. По данным специалистов, возраст находка образовалась примерно 450 миллионов лет назад. Вулкан являлся частью более крупной системы. Она включала национальный парк в Уэльсе и озерный край на северо-западе Англии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячие?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый, до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают белорусские военные и что обнаружили в Англии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил участников и гостей Дня белорусской письменности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Праздник посвящен самобытной культуре и духовному наследию народа. В этом году его принимает Костюковичский район. Глава государства пожелал всем здоровья, вдохновения и новых открытий. Квота на беспошлинный ввоз электромобилей для физических лиц полностью исчерпана. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Теперь при ввозе машины нужно будет уплатить пошлину в размере 15% от ее стоимости. При этом право на освобождение от налога на добавленную стоимость сохраняется. Такая льгота действует для электромобилей, выпущенных не более 5 лет назад.
0: К новостям в мире.
1: Мощный шторм оставил без электроэнергии более 13 тысяч жителей Вашингтона и пригородов. Об этом сообщают СМИ. Без света остались дома и предприятия в округе Колумбия. В столичном метро ввели временные изменения в работе. Непогода обрушилась на США в ночь с четверга на пятницу. Шторм сопровождался сильным ветром и непрекращающимися молниями. Новостям регионов. Фестиваль «Бульбяный фест» проходит в Уздинском районе. Об этом сообщают власти центрального региона. Гости события могут попробовать драники на живом огне, а также принять участие в обрядах и конкурсах. Кроме того, работает площадка с блюдами из картофеля и экспозиция музея картофеля. Также состоится чемпионат по скоростному поеданию драников и мастер-класс по их приготовлению. Организаторы подготовили программу для гурманов, спортсменов и любителей музыки. Вход на праздник свободный. И в завершение выпуска. Рыбак из Индии поймал карпа руху весом 15 килограммов. Об этом сообщает издание The Times of India. Улов привлек внимание местных жителей. Такую рыбу в регионе не ловили уже 50 лет. Мужчина продал рыбу на аукционе за $105 в эквиваленте. Покупатель проехал 40 километров, чтобы ее забрать. Власти отмечают, что такие рыбы редко достигают такого веса, и их трудно поймать даже сетью.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. В центре внимания легендарный Булат Акуджава и его стихотворение «Музыкант». О том, как из деревяшки рождается волшебство, и о том, как музыка способна поднять нас к небу и даже сжечь душу дотла.
1: Факты.
2: Булат Акуджава написал стихотворение в 1962 году. Поэт посвятил эти строки своему другу, композитору Исааку Шварцу. Он бесконечно уважал Шварца за его музыкальный гений и тяжелую судьбу. Образ музыканта, который лечит чужие обожженные души, поэт списал именно с него. Немногим позже на эти стихи автор подобрал аккорды. Делал он это интуитивно, находя нужные гармонии на слух. Он не знал нот и не имел музыкального образования. Таким образом появилась одноименная песня в простом гитарном аккомпанементе. В тексте песни музыканта оценивают два кардинально разных слушателя – счастливые и несчастные. Первые считают его игру идеальной, а вторые видят в ней изъяны и фальшь. Булат Акуджава вывел формулу восприятия искусства. Сытый и благополучный человек видит в творчестве лишь развлечение, в то время как страдающий и переживший горе ищет в нем абсолютную правду. Это история о художнике, который лечит чужие раны своей музыкой, даже когда его никто не понимает. А как нейросеть переосмыслит эти строки?
3: Музыкант играл на скрипке.

0: Музыкант Булатак Уджава делает свои дудки из прелых листьев, то есть создает искусство буквально из ничего. И сегодня мы делаем то же самое. Мы берем холодные цифровые алгоритмы, соединяем их с великим словом и получаем живую эмоцию. Это доказывает, что настоящая красота не зависит от инструмента, будь то старая гитара или нейросеть. Главное – это искра, которую мы в нее вкладываем. С вами была Екатерина Гунько, и это был «Разговор по душам в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Осень горит на МВ Радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

Осінь курличить на МВ Радіо.

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, о чем сообщает МЧС и как сериал может изменить жизнь человека.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2026» в Барановичском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что брестские аграрии первыми в стране завершили жатву. Они собрали более 1 600 000 тонн зерна. Глава государства поблагодарил механизаторов, комбайнеров и руководителей за сплоченную работу. Особые слова признательности он адресовал семейным экипажам и женщинам, которые внесли большой вклад в уборочную кампанию. Систему физической подготовки улучшают в учреждениях образования Беларуси. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. Так, в школах теперь вместо 2 уроков физкультуры будут проводить 3 полноценных занятия с элементами игровых видов спорта. В вузах нормативы будут приближены к армейским требованиям. Также в этом году пройдет республиканская универсиада по 29 видам спорта. Напомню, ранее президент нашей республики обращал внимание на недостаточный уровень физподготовки выпускников.
0: К новостям в мире.
1: Число жертв разрушительного наводнения в Непале превысило 1300 человек, об этом сообщает ТАСС. Более 500 погибших до сих пор не опознаны. Почти 5000 человек числятся пропавшими без вести, а более 10% из них – иностранцы. Причиной стихии стал сход лавины на границе с Китаем. Она спровоцировала мощный паводок. Поток горной породы прошел более 70 километров. Разрушены населенные пункты и затоплены обширные территории. Новостям регионов. 4 пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Возгорания зафиксировали в Минском и Пуховичском районах. Так, в городе Борисове жертвой возгорания стала одна женщина. В Минском крае также зафиксировали одного пострадавшего. В ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Кадр из сериала помог россиянке найти братьев и сестер в Италии спустя 29 лет. Женщина случайно узнала о своем удочерении после сцены из сериала и обратилась в детский дом. 2 сестер и 2 братьев усыновили итальянцы в 1999 году. Старший брат сразу узнал ее по фотографии. Сейчас родные общаются через переводчика и планируют встречу.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек, 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и какая ошибка стоила компании сотни тысяч долларов.
0: Новости.
1: Министерство транспорта Беларуси утвердило программу повышения качества своей деятельности. План предполагает выполнение различных действий до 2030 года. В числе необходимых задач – модернизация материально-технической базы и внедрение автоматизированных систем контроля. Также ведомство намерено обновлять парк машин своих организаций, в том числе Белорусской железной дороги. Отдельно выделяют важность улучшения республиканских автодорог и увеличения способов покупки проездных билетов. ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах для предотвращения ДТП. Об этом сообщили в МВД. Стражи дорог будут пресекать грубые нарушения правил как водителями, так и пешеходами. Особое внимание уделят нетрезвым участникам движения, бесправникам и мотоциклистам. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, а пешеходов использовать световозвращающие элементы.
0: К новостям в мире.
1: Президент России Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Решение связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков в украинской столице. Встреча с представителями США состоится сегодня в Москве. После этого они планируют посетить Киев. Режим прекращения огня действует до 8 сентября. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко посетил фестиваль «Бульбяный фест» в агрогородке Дещенко. Глава региона отметил, что такие инициативы нужно поддерживать и масштабировать. Он напомнил, что праздник вырос из местного события в областной фестиваль. По словам руководителя, такие мероприятия развивают локальный туризм и должны стать визитной карточкой регионов. Он также подчеркнул, что доля туризма в экономике Беларуси должна вырасти минимум в 2 раза к 2030 году. И в завершение выпуска. Крупная американская компания уволила сотрудника и потеряла сотни тысяч долларов. Бывший работник воспользовался тем, что ему не отключили доступ к внутренним системам организации. Он удалял файлы, блокировал аккаунты и повредил базу данных. Причиной стала нескоординированность действий кадровой службы и IT-отдела.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – семейный фильм «Алмаз. Сердце Персии». История вращается вокруг школьника Лёши. Он обожает истории о древних сокровищах и загадочных артефактах. И вот подросток и его родители отправляются на отдых в Иран. Во время поездки герой случайно находит похитителей легендарного драгоценного камня под названием «Сердце Персии». Лёша решает помешать злодеям и забирает алмаз. Однако воры замечают смелого подростка и бросаются за ним. В итоге ребенок оказывается один в чужой стране, вдали от родных и с преступниками за спиной. Но и в таких сложных обстоятельствах можно найти помощь и новых друзей. Сможет ли Лёша обхитрить воров и вернуть украденную реликвию, узнаете в кино. Например, в Березинском кинотеатре «Юбилейный» фильм выйдет завтра в 16:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – хоррор «Астрал 6. Они уже здесь». В центре событий оказывается молодая мать-одиночка Джемма. Все чаще она видит странные кошмары и своим поведением начинает пугать дочь. Героиня решает обратиться за помощью к эксперту по мистическим явлениям. Оказывается, что сны были отражением другого и гораздо более жуткого мира. Более того, женщина обладает уникальным даром. Она может перемещать демонов в нашу реальность, что считалось невозможным. А потому злобные сущности охотятся за Джеммой и желают сделать ее своим порталом в измерение живых. Какие ужасы придется пройти героине, увидите на больших экранах. Например, в Борисовском кинотеатре «Октябрь» фильм выйдет завтра в 21:15. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Осень горит на МВ-радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
3: Одно из лучших хозяйств Воложенского района, Агродубинское, поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, порывистый, до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов тепла. Днем от 12 до 17 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: свои герои. Открой в себе музыкальные суперсилы вместе с Викой Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Привет, Беларусь! За окном осень, но у нас тут максимально горячо. Вы слушаете главный музыкальный гид страны – хит-парад
0: «Супербелорусы».
1: Разгоняем осеннюю прохладу и врубаем колонки на полную мощность. Ведь прямо сейчас мы услышим треки, которые разорвали наши чарты на этой неделе. На связи Вика Красовская, и я открываю портал в абсолютно новое звуковое пространство. Начинаем обратный отсчет самых мощных и качественных хитов Беларуси. Держитесь крепче. Эти треки согреют вас лучше любого пледа.
0: Удар первый.
1: Погода за окном как бы намекает, что пора заворачиваться в плед. Но они категорически против. Эти парни решили переосмыслить нашу ежедневную рутину и упаковали ее в мощный сингл. Проснулся, поел, пошел работать. Звучит как обычный вторник, но только не в нашем эфире. Сдуваем тоску и прокачиваем динамики радиоверсии этого трека. Blackbird Alliance. Wake.

Хит-парад «Супер Белорусы» — это не только громкие звуки, но и музыка, которая умеет прикасаться к сердцу. В нашем эфире время красивой, глубокой лирики и максимального погружения. Они объединились, чтобы подарить нам личную и завораживающую историю. Новинка этой недели — меланхоличный и стильный сингл. Николь Фургал, «Black Rage». Как дела?

0: Бусы. Удар третий.
1: Эти артисты устроили малиновый движ на дни рождения «Минской волны» и зажгли на сцене вместе с нами. И они готовы штурмовать чарт «Супербелорусы» со своим фирменным стилем. Этот трек – идеальное доказательство того, как может звучать родная мова в современных реалиях. Отбрасываем все дела, делаем звук на максимум. Чей чай? Ну чаму?

0: Квантовый скачок.
1: Когда стихает главный шум и город замирает в ожидании чего-то светлого, время сбавить обороты. Даже супергероям нужен момент, чтобы просто закрыть глаза и вдохнуть прохладу. Этот трек как первый луч солнца, пробивающийся сквозь тучи. Смываем весь прошлый день и растворяемся в легком ритме перезагрузки. Тоннель после дождя.

продолжаем ловить отголоски нашего грандиозного праздника. В начале сентября у Дворца спорта мы отметили 22-летие МВ Радио, где этот артист круто поздравил нас и зажег со слушателями на большой сцене. В эфире хит-парада «Супербелорусы», обладатель одного из самых узнаваемых голосов страны с красивой историей любви, весне и тюльпанах. Никита Белько. Понарошку.

Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите песню, которая точно пропишется в ваших плейлистах. История о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия, утром ты беги.

0: Часы.
1: На очереди трек от артиста, который ломает все стереотипы шоу-бизнеса. Он работает без продюсеров и жестких контрактов. И знаете что? Это чертовски хорошо. Ведь вся музыка, которую он делает, стопроцентно настоящая. Кстати, заглянуть за кулисы его творчества и посмотреть крутое интервью можно в программе «Живой звук» с Никой Романовой на YouTube-канале МВ Радио. Ну а мы включаем звук погромче. Виталий Дроп. Сердце ответило тебе.

0: вкусы.
1: Мы продолжаем делиться мощнейшей энергетикой нашего дня рождения. На грандиозном празднике МВ Радио эти артистки устроили настоящее шоу, лично поздравив команду диджеев и подарив огромный заряд позитива многотысячной толпе слушателей. Теперь пришло время запустить их совместный хит в чарте «Супер Белорусы». Яркий, независимый и невероятно стильный дуэт. Соляная. Ксения Левчик. Я сама.

Мы выходим на орбиту абсолютного музыкального экстаза. В эфире группа, которая умеет устраивать настоящий парад планет в ваших наушниках. Их трек — это идеальный баланс утонченного французского шарма, плотного клубного баса и бешеной энергетики. Этому магнетическому ритму просто невозможно сопротивляться, так что отдаемся танцу без остатка. Встречайте главных космических резидентов нашего эфира. Parrot of Planets, The Stand.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: Время включить на максимум ваши музыкальные радары. Этот трек заставит двигаться даже тех, кто никогда не танцует. Безупречный стиль и стопроцентное попадание в самое сердце. Она ловит вас с первых секунд, и, честно говоря, сопротивляться этому ритму абсолютно бесполезно. Ева Хартс. «Устоять невозможно».

0: время активировать рубрику «Суперсила».
1: Суперсила.
0: И сегодня у нас в эфире настоящий генератор космической энергии. Эта артистка точно знает, как заставить вас сиять ярче, чем софиты главных мировых сцен. Ее секретное оружие – гипнотический танцевальный ритм и абсолютный концентрат позитива, который разгонит любые тучи в вашей голове. Выходим из тени, ловим эту световую волну и сияем на полную мощность. Лили Сэм.

0: Супер белорусы.
1: Летний сезон официально завершен, но этот 100% белорусский хит отказывается сдавать свои позиции и продолжает удерживать ваши сердца. Интересный факт, что этот суперхит написал простой парень Влад Лапай из небольшого городка Чаусы. Своим талантом он доказал, что для большой музыки не нужны столичные связи. Ведь сегодня в эфире хит-парада «Супер белорусы» поет вся страна. Holy Flame. Тону.

0: только чистый звук и никакого лишнего шума. МВ Радио включает турборежим. Пока остальные ведут пустые разговоры о трендах, мы просто разрываем этот эфир. Ловите мощный музыкальный залп. Три бронебойные новинки от белорусских артистов влетают в ваши колонки прямо сейчас. Погнали! Этот поток 100% драйва без тормозов.
1: Финальная битва.
0: Лирик. Don't

0: белорусы.
1: Все, треки кончились. Расходимся. Ну а если серьезно, это был финал. И наши супербелорусы снова доказали, что киношные супергерои просто нервно курят в сторонке по сравнению с нашими артистами. Спасибо, что заправляете этот чарт своей огненной энергией. Имена чемпионов мы узнали, но расслабляться некогда. Борьба за топ уже началась по новой. Так что держите ушки на макушке, а звук на максимуме. У микрофона отжигала Вика Красовская. Я отправляюсь на закон перезагрузку и чашечку кофе, чтобы через 7 дней снова ворваться в ваш эфир с лавиной свежих хитов.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, порывистый, до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов тепла. Днем от 12 до 17 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Одно из лучших хозяйств Воложенского района, Агродубинское, поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, порывистый, до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов тепла. Днем от 12 до 17 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, порывистый, до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов тепла. Днем от 12 до 17 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, порывистый до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов тепла. Днем от 12 до 17 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, порывистый до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов тепла. Днем от 12 до 17 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, порывистый до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов тепла. Днем от 12 до 17 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, порывистый, до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов тепла. Днем от 12 до 17 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.